0: приключения с Без носталгия. Без носталгия вас попелия у часе найбол дивих споминов.
1: И стрелба ты празди врата. И гол! Гол средине Гриша Милачиолич.
0: То е Без носталгия. Твоя без носталгична музика.

0: baby, it's Pablo.
1: Я сделал зачем май, малого зачем мой вайб. Gang bang drive by, я бы секул в май. Кои была гаус, а вы я тверд хайп. 10 годин на тверд хайп.